0: говорить.
1: Дойди да проговориш.
0: Нечу.
2: smarthome.co.me.
3: А где за гуму?
4: У Феникс гуму.

0: горе. Дойди да проговориш.
1: Нечу.
2: smarthome.co.me.
3: А где за гуму?
4: У Феникс гуму.